0: Rusia trece la amenințări adresate direct liderilor europeni. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, avertizează că deciziile liderilor europeni ar putea avea consecințe pe care aceștia le vor suporta, inclusiv personal. Mesajul vine după intensificarea sprijinului occidental pentru Ucraina și după ce Londra a anunțat transferul unor tehnologii pentru producția de rachete în Ucraina.
1: Кратно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль подогревания этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
0: Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.